0: Полетный каприз.
1: Полетный каприз.
2: Hey, we are
1: BTS.
2: Yes.
1: This is Swim.
3: Каприз. Полетный закон.